0: Радио Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами,

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спасибо, что выбрали 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
2: Здравствуйте. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армению в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Официальный представитель МИД Мария Захарова во вторник выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Критерии успешности у мужчин до недавнего времени – это материальный достаток, метраж недвижимости, длина яхты, часы и так далее. Но на первом месте должны быть горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей», цитирует Марию Захарову екатеринбургские СМИ. В Волгоградской области школьники во время выборов 18 и 19 сентября займутся физкультурой, пойдут на экскурсии, в походы в библиотеки. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы в Волгоградской области. Также пройдут довыборы депутата облдумы, выборы депутатов и глав органов местного самоуправления. Для голосования в регионе будет открыто 1395 избирательных участков. Часть из них размещены в школах. Формат занятости детей в эти дни будет определять администрация школ. Однако, как отмечают в профильном комитете, программа обучения от этого не пострадает. Экстренные службы стянулись во вторник вечером к дому номер 49 по улице Советская в центральном районе Волгограда. По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо, из-за чего в доме едва не возник серьезный пожар. Как говорят соседи, бабушка шла за едой и по пути упала, что-то повредила, не смогла встать, еда пригорела. Пострадавшую вынесли на носилках в машину скорой помощи. Еду на плите, очевидно, успели потушить до пожара. В региональном МЧС информацию подтвердили. Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84,24 рубля, евро 97,30.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 16 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Тайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
6: Мам, ну когда же к тете Свете?
7: Завтра идем к стоматологу.
6: Ура!
7: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
8: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги, остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи, положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно – кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
9: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
11: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер «Макс». Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Волгоградские энергетики на сегодня запланировали профилактические работы только в одном районе города, причем плановые отключения прошли ночью в Дзержинском районе на улицах Грузинская, Двинская, Каспийская, Ленская, Севастопольская и Черноморская, пишет «Комсомолка». В дни голосования на избирательных участках Волгоградской области будут дежурить более 650 волонтеров, готовых помочь маломобильным гражданам. Также действует проект «Волонтер» на избирательном участке на портале госуслуги, где можно заранее оставить заявку на сопровождение, пишут городские вести. В Японии пройдет чемпионат по сну. Участникам нужно будет проспать 90 минут. Специальная аппаратура оценит глубину и стабильность сна, а также скорость засыпания. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен. Это больше миллиона рублей. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавности и интересности нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
5: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1745 года родился выдающийся русский полководец, которого Наполеон окрестил хитрым северным лисом, Михаил Кутузов. Еще одно его прозвище было «Одноглазый». Кутузов получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль. Но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
2: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
3: Ах, Аконыч.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр «Афина».
6: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди предложивших свои услуги есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Площадка, как отметил источник, будет нейтральной. Ранее в Кремле заявляли, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, США и Украины рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагала Турция и другие. Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 71 украинский БПЛА. В ночь на 16 сентября ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов. Вражеские беспилотники сбиты над акваторией Черного моря, в Крыму, на Кубани, а также в Ростовской, Астраханской, Орловской, Брянской и Калужской областях. В Волгоградской области ночью также объявлялся режим беспилотной опасности. Он действовал более 5 часов, однако украинские дроны обошли наш регион стороной, пишет «Высота 102». Региональную выплату за третьего ребенка получили свыше 1000 волгоградских семей. Статистику в своем канале в мессенджере «Макс» привела Волгоградская областная дума. Размер выплаты при рождении третьего или последующего ребенка по региональной программе повышения рождаемости нацпроекта «Семья» составляет 300 тысяч рублей. Средства можно использовать на любые цели. Главные условия для получения этих денег – регистрация родителей в Волгоградской области и возраст не старше 35 лет. Для оформления выплаты достаточно обратиться в Центр соцзащиты. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» завтра проведет завершающий матч первой-третьей сезона. Это будет выездная игра. Волгоградская команда едет в Иваново, где 17 сентября сразится с местным текстильщиком. Как считают букмекеры, матч в Иванове обещает быть плотным и достаточно закрытым. И «Ротор» по текущему состоянию выглядит более устойчивой командой, способной лучше контролировать нерв матча. Однако, если кто-то и получит преимущество, то, скорее всего, минимальное, считают букмекеры. Если каждый день ходить по лестнице, то можно снизить риск смерти от любых причин на 24%, утверждают ученые. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека – 6-10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше этой нормы – необязательное. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от большей нагрузки, говорят специалисты. Доллар – 84,24, евро – 97,30.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат на двоих в бассейн. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это, как правило, в последний момент и поэтому часто ошибаются. Как вы думаете, что же это за такой повод для ошибки? 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс, делают это, как правило, в последний момент и поэтому очень часто ошибаются. Как вы думаете, что же это за повод для ошибки? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это, как правило, в последний момент и поэтому очень часто ошибаются. Как вы думаете, что же это за такой повод для ошибки? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Желание пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи. Положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы. Могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Финские химики из университета Турку создали технологию, которая обещает, что почти невозможно будет подделать документы или деньги. Они синтезировали материал под названием «Давин», который меняет цвет исключительно в инфракрасном диапазоне. Но для человеческого глаза он остается неизменно белым. Увидеть скрытый цвет можно только через инфракрасную камеру. Главная практическая ценность – стопроцентная обратимость. Защитную метку можно мгновенно включить для проверки, а затем вернуть в исходное невидимое состояние. А пока что самой защищенной в мире банкнотой считается швейцарский франк. На втором месте – евро. На третьем – австралийский доллар. На четвертом – неожиданно – кенийский шиллинг. Почетное пятое место – российский рубль.
4: Реклама.
5: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-44-741-16+.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 40% мужей испытывают из-за этого сильный стресс. Делают это, как правило, в последний момент. И поэтому часто ошибаются. Как вы думаете, что же это за повод для ошибки? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: Я думаю, что ответом на невероятный вопрос, так, может быть, что мужчины очень часто не угадывают с подарком для жены.
0: А, с подарком. А вот подарком просто так или какого подарка?
1: Ну, по поводу, может быть,
0: ага, день рождения. Ну, день рождения, да-да-да, может быть, годовщина свадьбы. Вот такая вот у вас версия. А да, как зовут вас?
1: Светлана.
0: Светлана, очень приятно. Светлана, признавайтесь, ваша вторая половинка часто промахивается, скажем так.
1: Вы знаете, я очень непривередливый человек. Для меня главное внимание. Если мне подарят в день рождения или на годовщину свадьбы просто цветы, я уже буду рада.
0: Ну что, Светлана, вот побольше бы таких женщин. Вы представляете, вот благодаря таким женщинам, как вы, вот с таким подходом, насколько проще нам, мужчинам, можете в это не сомневаться и в это поверить. Ну что ж, Светлана, я поздравляю вас, конечно же, вы абсолютно правильно ответили на вопрос. Действительно, это покупка подарка для жены, вот о чем мы сегодня говорили, вот по какому-то поводу, да, например, день рождения, годовщина и тому подобное. Ну что ж, Светлана, я надеюсь, мой подарок вам тоже понравится. Это сертификат на двоих на посещение бассейна. Мои поздравления.
1: Да, разумеется, спасибо.
0: И немного рекламной информации. Старый добрый центральный бассейн физ-академии принимает посетителей по абонементам для свободного посещения. Записывайтесь и приходите на сеансы плавания. Адрес: проспект Ленина, 74, между физкультурной академией и ареной. Новый невероятный вопрос мы будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Российская онковакцина от меланомы доступна по полису обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщает РИА Новости. В этом году препарат ввели уже двум пациентам. До конца года вакцину получат еще 20 человек. В Красноармейском районе Волгограда во вторник вечером загорелся расселенный дом на улице Светлоярской, 52. Это далеко не первый случай. Заброшки в районе горят регулярно, передает В1. Новым руководителем Волгоградстата стала 35-летняя Анна Сафонова. Приказ подписал министр экономического развития России Максим Решетников. Прежний руководитель ведомства Александр Чунаков ушел в отставку по собственному желанию в июне. Анна Сафонова была его заместителем. Среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритмов человека. В четверг начинается снижение, а после выходных в понедельник-вторник наблюдается постепенный рост физической и психической активности, рассказал РИА академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столика в 251-300.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостан.ру на 03.07.2026.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
6: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
7: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 сентября 1931 года в Москве открылся Государственный академический центральный театр кукол, который сейчас носит имя создателя Сергея Образцова. Поначалу у труппы даже не было своего помещения. Спектакли играли в школах, клубах, больницах и просто во дворах. Декорации грузили на телегу, которую возил Мерин по кличке Картер. Спустя 5 лет театру выделили помещение на Триумфальной площади, а в 70-м дали новое здание на Садовом кольце. Посмотреть мини-спектакль можно прямо на фасаде театра кукол. На нем установлены знаменитые заводные часы. Это уникальный механизм, который каждый час дает маленькое представление с движущимися фигурками из сказок. Вверху сидит большой петух, а на циферблате 12 домиков. За 30 секунд до каждого нового часа петух кукарекает, поворачивается к зрителям и хлопает крыльями, после чего открывается дверца одного из домиков, появляется фигурка зверюшки и звучит народная мелодия «Во саду ли в огороде».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Официальный представитель МИД Мария Захарова во вторник выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Критерии успешности у мужчин до недавнего времени – это материальный достаток, метраж недвижимости, длина яхты, часы и так далее. Но на первом месте должны быть горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей». Цитирует Марию Захарову екатеринбургские СМИ. В Волгоградской области школьники во время выборов 18 и 19 сентября займутся физкультурой, пойдут на экскурсии, в походы, в библиотеки. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы. В Волгоградской области также пройдут довыборы депутата облдумы, выборы депутатов и глав органов местного самоуправления. Для голосования в регионе будет открыто 1395 избирательных участков. Часть из них размещены в школах. Формат занятости детей в эти дни будет определять администрация школы. Однако, как отмечают в профильном комитете, программа обучения от этого не пострадает. Экстренные службы стянулись во вторник вечером к дому номер 49 по улице Советская в центральном районе Волгограда. По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо, из-за чего в доме едва не возник серьезный пожар. Как говорят соседи, бабушка шла за едой, по пути упала, что-то повредила, не смогла встать, еда пригорела. Пострадавшую вынесли на носилках в машину скорой помощи. Еду на плите, очевидно, успели потушить до пожара. В региональном МЧС информацию подтвердили. Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84,24 рубля, евро 97,30.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: предложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Великий Стиви Уандер возвращается на сцену. Повод грандиозный. 50 лет исполнилось его легендарному альбому «Songs in the Key of Life» – «Песни в тональности жизни». Эта пластинка 1976 года принесла Стиви третью статуэтку Грэмми. Там звучат бессмертные песни «I Wish», «Isn't She Lovely» и «Sir Duke». Почти все на этом альбоме Уандер сделал сам. От текстов до аранжировок и записи большинства инструментов. Для 76-летнего маэстро это первые полноценные гастроли за последние 2 года. Стартуют они уже в октябре в Англии, затем Уандер отправится по Европе, Париж, Копенгаген, Амстердам, а под Новый год завершит турне большими стадионными шоу в Америке. Всего будет 18 концертов, на которых он исполнит этот культовый альбом от первой до последней ноты.

0: Реклама.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
2: 543-0. Потолкуйте с нами.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
8: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
9: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
10: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер «Макс». Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Волгоградские энергетики на сегодня запланировали профилактические работы только в одном районе города, причем плановые отключения прошли ночью в Дзержинском районе на улицах Грузинская, Двинская, Каспийская, Ленская, Севастопольская и Черноморская, пишет «Комсомолка». В дни голосования на избирательных участках Волгоградской области будут дежурить более 650 волонтеров, готовых помочь маломобильным гражданам. Также действует проект «Волонтер» на избирательном участке на портале госуслуги, где можно заранее оставить заявку на сопровождение, пишут городские вести. В Японии пройдет чемпионат по сну. Участникам нужно будет проспать 90 минут. Специальная аппаратура оценит глубину и стабильность сна, а также скорость засыпания. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен. Это больше 1 000 000 рублей. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Эх, сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 20 сентября.
2: 43-55-13.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
2: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио Спутник.

0: получил два похожих тяжелых ранения, но чудом выжил. В 1774-м под Алуштой пуля пробила ему левый висок, вышла у правого глаза, задев лобную кость. Через 14 лет при осаде Очакова история повторилась почти по тому же пути. Оба раза врачи были потрясены. Выжить после таких сквозных ранений в голову считалось невозможным. После второго ранения правый глаз Кутузова скосило, но зрение на нем немного сохранилось. На портретах полководца стали изображать только в профиль. Но вот черную повязку, как часто показывают в кино, Кутузов не носил. Образ с ней впервые появился в советском фильме 1943 года. Хитрым северным лисом Кутузова прозвал Наполеон. Да и сам русский полководец считал, что не победил Бонапарта, а перехитрил, решив оставить Москву без боя, чтобы сохранить армию.
1: Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Медведи в России продолжают массово выходить к людям. Зафиксировано несколько трагических инцидентов. Медведи нападают на туристов, грибников, охотников. Минприроды сообщили, что численность медведей за последние 36 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей этих хищников. Особая опасность, по данным Минприроды, представляют животные, которые привыкли питаться на свалках. Медведицы приучают к такой пище медвежат, и у животных формируются соответствующие пищевые предпочтения. Минувшая ночь в Волгоградской области вновь прошла в режиме беспилотной опасности. Угроза была объявлена в начале второго ночи. Отменили ее только в половине седьмого утра. В настоящее время обстановка в воздушном пространстве региона спокойная, угроз нет. Добавлю, что Росавиация минувшей ночью не вводила ограничения на полеты самолетов в аэропорту Волгограда. Авиагавань работает штатно, сообщает «Высота 102». Воду отключат завтра в Дзержинском районе Волгограда. Временные ограничения коснутся трех улиц района. Как сообщают концессии водоснабжения, для выполнения работ по врезке запорной арматуры с 9 до 23 часов будет приостановлена подача ресурса по улице Новодвинской, 17, Катчинцев, 79А, 81 и 83 и на маршала Жукова, 88. Жителям вышеуказанных домов необходимо заранее сделать запасы воды. Защитник Руслан Байтуков стал игроком волгоградского футбольного клуба «Ротор». Контракт с ним подписан до конца сезона 26-27 годов, сообщает пресс-служба «Ротора». Байтуков является воспитанником челябинского футбола, выступал за Челябинск с 2015 по 2021 годы, также играл за «Родину», «Тюмень» и «Торпедо». Всего за карьеру провел 251 матч, забил 16 голов и отдал 14 голевых передач. Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в два раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только два раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97,30.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Бруно Марс, спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и далее 20-минутный музыкальный нон-стоп.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, далее на «Спутнике» OneRepublic, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. С 1 октября в России во второй раз за этот год проиндексируют тарифы ЖКХ. В зависимости от региона тарифы вырастут от 8 до 22%, напоминает газета.ру. Ситуация с автотопливом в Волгограде и по области постепенно стабилизируется, заявил губернатор Андрей Бочаров. По данным обкома промполитики и ТЭК, поставки в регион увеличены вдвое, и в течение недели ситуация должна наладиться. 91 машину передали с начала года Министерству обороны волгоградские судебные приставы. Автомобили конфисковали у должников и пьяных водителей, которые были осуждены за повторное нарушение, пояснили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Япония в августе увеличила поставки автомобилей в Россию на 18,7% и запчастей на 2,5%. Это данные японского Минфина. Самой востребованной моделью альтернативного импорта стала Mazda CX-5, на втором месте Nissan Qashqai, на третьем Toyota RAV4. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Энрике Иглесиас и Sting, «Fields of Gold» и в самом начале Альбана Рамина Пауэр.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
6: Хулиган я.
5: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты» на радио «Спутник» и только что Энрике Иглесиас. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на радио «Спутник» «Вакуум» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди предложивших свои услуги есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Площадка, как отметил источник, будет нейтральной. Ранее в Кремле заявляли, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, США и Украины рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагают Турция и другие. Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 71 украинский БПЛА. В ночь на 16 сентября ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов. Вражеские беспилотники сбиты над акваторией Черного моря в Крыму, на Кубани, а также в Ростовской, Астраханской, Орловской, Брянской и Калужской областях. В Волгоградской области ночью также объявлялся режим беспилотной опасности. Он действовал более 5 часов, однако украинские дроны обошли наш регион стороной, пишет «Высота 102». Региональную выплату за третьего ребенка получили свыше 1000 волгоградских семей. Статистику в своем канале в мессенджере «Макс» привела Волгоградская областная дума. Размер выплаты при рождении третьего или последующего ребенка по региональной программе повышения рождаемости нацпроекта «Семья» составляет 300 тысяч рублей. Средства можно использовать на любые цели. Главные условия для получения этих денег – регистрация родителей в Волгоградской области и возраст не старше 35 лет. Для оформления выплаты достаточно обратиться в Центр соцзащиты. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» завтра проведет завершающий матч первой трети сезона. Это будет выездная игра. Волгоградская команда едет в Иваново, где 17 сентября сразится с местным текстильщиком. Как считают букмекеры, матч в Иванове обещает быть плотным и достаточно закрытым. И «Ротор» по текущему состоянию выглядит более устойчивой командой, способной лучше контролировать нерв матча. Однако, если кто-то и получит преимущество, то, скорее всего, минимальное, считают букмекеры. Если каждый день ходить по лестнице, то можно снизить риск смерти от любых причин на 24%, утверждают ученые. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека – 6-10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от большей нагрузки, говорят специалисты. Доллар – 84,24, евро – 97,30.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это «Молодость, красота» и Лана Дель Рей, «Young and Beautiful». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. Сегодня 16 сентября, середина рабочей недели, после которой выходные станут чуточку ближе. Впереди високосный год и песня «Метро».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Это песня про то самое место, где некоторые из нас оказываются только в отпуске. У нас впереди Оливия Дин с песней «So Easy», «To Fall in Love» — это песня 26-го года, музыкальная новинка, а прямо сейчас поговорим про то, что существовало очень-очень-очень давно. В «Горячей десятке» Анны Романовой речь пойдет про гигантских ленивцев. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» — итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Гигантские ленивцы – это вымершие родственники современных древесных ленивцев. Они жили на земле и были основной добычей смелодонов – саблезубых кошек. То есть, по идее, Диего должен был, конечно, съесть Сида. Сегодня гигантские ленивцы. Гигантские ленивцы вымерли относительно недавно, около 10 тысяч лет назад, уже в эпоху появления человека в Америке. Более того, одна из главных причин их исчезновения в том, что на них активно охотились древние люди. Их можно понять. Охотиться на ленивцев было просто, а размерами они были с африканского слона. Самый известный представитель, мегатерий, вырастал до 6 метров в длину и весил около 4 тонн, не уступая по массе многим мамонтам и слонам. Сид вполне правдоподобно держался на двух лапах. Древние ленивцы могли вставать на дыбы. Правда, при этом они опирались на свой мощный хвост. На их лапах красовались устрашающие когти длиной до 50 сантиметров. Ими ленивцы пригибали ветки, защищались от хищников и рыли землю. Из-за колоссальных когтей гигантские ленивцы не могли наступать на лапу плашмя. Им приходилось подворачивать ступни внутрь и ходить на внешних боковых сторонах лап, что делало их походку косолапой и неуклюжей. Кроме того, ленивцы ужасно линяли. Гигантскому ленивцу, жившему в тропиках, летом грозил смертельный перегрев. Так что, скорее всего, такие ленивцы либо были почти лысыми, как современные слоны, либо сбрасывали шерсть на лето. Ленивцы не были строгими вегетарианцами. Некоторые из них могли быть всеядными и поедали мелких животных. Существовали морские ленивцы. Род Таласопнус жил на побережье современного Перу. Они могли нырять на глубину и пастись на полях водорослей. Вид ленивцев Мелодон дарвинии обладал уникальной защитой от хищников. Под шерстью и кожей у него находились сотни мелких костяных бляшек, напоминающих кольчугу. Фактически у него была кожа, бронированная изнутри. И что на первом месте? Скорее всего, авокадо обрели свой современный облик и расселились по большим территориям благодаря гигантским ленивцам. Семена дикого авокадо эволюционировали так, чтобы их проглатывали целиком именно гигантские ленивцы, которые переваривали мякоть, а крупные семена выходили естественным путем в других местах.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Лучшая музыка на радио «Спутник».
1: У нас найдутся песни на любые случаи в жизни. Скоро послушаем «Шабузи» и песню, которую приятнее слушать ближе к вечеру пятницы, хотя и в разгар рабочей среды она тоже очень даже ничего. Это песня «Типси» или «A Bar Song». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Российская онковакцина от меланомы доступна по полису обязательного медицинского страхования. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщает РИА Новости. В этом году препарат ввели уже 2 пациентам. До конца года вакцину получат еще 20 человек. В Красноармейском районе Волгограда во вторник вечером загорелся расселенный дом на улице Светлоярской, 52. Это далеко не первый случай. Заброшки в районе горят регулярно, передает В1. Новым руководителем Волгоградстата стала 35-летняя Анна Сафонова. Приказ подписал министр экономического развития России Максим Решетников. Прежний руководитель ведомства Александр Чунаков ушел в отставку по собственному желанию в июне. Анна Сафонова была его заместителем. Среда является самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритмов человека. В четверг начинается снижение, а после выходных в понедельник-вторник наблюдается постепенный рост физической и психической активности, рассказал РИА академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец, хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столика в 251-300.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции» и уже готовы встречаться с прекрасным. Впереди три замечательных хита из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Эрика «I Don't Know», чуть раньше «Wet, Wet, Wet». И уже скоро «Modern Talking» откроет «Золотую коллекцию» с песней «You Can Win If You Want».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Сисадмины.
7: Чего мы хотим?
8: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке.
7: Как это получить?
8: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
10: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Эрика «I don't know». Но мы-то с вами знаем, что золотая коллекция звучит в последнюю четверть каждого часа. Ну а после золотой коллекции у нас есть подходящее время для 5 песен любви. Как раз 5 песен любви в 13:05. Уже очень скоро. И еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз оркестр Ричарда Клейдермана.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
8: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Второе за год повышение тарифов ЖКХ состоится в России с 1 октября. В зависимости от региона цены поднимут от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Водитель иномарки класса «Люкс» устроил сегодня ДТП в Волгограде. Машина на полной скорости влетела в дорожный знак, который по стечению обстоятельств упал на дорожного работника. ДТП произошло около 10 утра. Как уточнили в региональном управлении МВД, 29-летний водитель автомобиля «Эксид» напротив дома номер 25 по улице Землячки совершил наезд на дорожный знак. Знак от удара отлетел в 22-летнего дорожного рабочего. Ему потребовалось медицинская помощь, его доставили в больницу. В Волгоградской области стартовала уборка подсолнечника. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ход полевых работ обсудили на заседании оперативного штаба. По данным областного комитета сельского хозяйства, к середине сентября подсолнечник обмолочен на площади 26,5 тысяч гектаров. Всего под эту культуру отведено более 930 тысяч гектаров. Волгоградская область традиционно входит в число ведущих производителей подсолнечника в стране. В прошлом году регион занял 4-е место по намолоту. Растительное масло волгоградских производителей востребовано как в России, так и за рубежом. Чудотворную донскую икону Божьей Матери доставят в соборный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Волжском. Об этом сообщили в Волгоградской епархии. Святыня будет доступна для поклонения верующих по адресу город Волжский, улица Набережная, 12Б. Время пребывания образа с половины второго пополудни 20 сентября до 11 утра 21-го. Всех желающих приглашают поклониться святыне и приложиться к чудотворному образу. Если каждый день ходить по лестнице, то можно снизить риск смерти от любых причин на 24%, утверждают ученые. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека – 6-10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от большей нагрузки, говорят специалисты. Доллар – 84,24, евро – 97,30.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Алена Свиридова с песни «Пока», чуть раньше «Ace of Base», «All That She Wants», а прямо сейчас «Brainstorm» и, пожалуй, самое яркое представление любви, когда все возможно, в песне «Maybe».

0: сегодня 5 песен любви. Завершали Teddy Swims, The Do и чуть раньше Крис Айсек, Wicked Game. К 5 песням о любви вернемся обязательно, но теперь только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Впереди у нас London Beat. I've been thinking about you.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. Хулиган, исповедь. Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
8: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадиллак». Ты мне сказала...

0: Оказывается, среда – самый подходящий день для работы с точки зрения биоритмов человека. Хотя, с точки зрения биоритмов, я думаю, что выходные тоже очень даже неплохо, хотя выходные существуют немного для другого. Но если ваш день складывается удачно, да еще и гармонично, в компании с отличной музыкой, значит, этот день самый подходящий и для работы, и для отдыха. Впереди у нас Алекс Уоррен и песня «Fever Dream». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Центробанк России может вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. 22-летний дорожный рабочий оказался в реанимации после странного ДТП. Утром на третьей продольной в Дзержинском районе Волгограда автомобиль «Эксид» врезался в дорожный знак, который отлетел прямо в молодого рабочего. Знак как раз предупреждал о дорожных работах, пишет В1. В Волгоградской области растут темпы строительства нового жилья. За 8 месяцев года построили 577 тысяч квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на областную администрацию. Человекоподобные домашние роботы могут появиться у россиян уже через 3-5 лет. Сейчас такие машины активно тестируют, пока широкому распространению мешают вопросы безопасности, пишет РИА. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Мы с вами уже почти вплотную подошли к песням «Золотой коллекции». Она вот-вот начнется. В этот раз «Золотую коллекцию» откроют «Фэнси», «Болеро», затем у нас «Скорпионс» и еще «Размус» и Энет Ольсен с песней «Октябрь и апрель».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
7: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
8: Мам, ну когда же к тете Свете?
9: Завтра идем к стоматологу.
8: Ура!
9: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
10: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: «Золотая коллекция». Радио «Спутник».

0: Звоните 515-500. Специализированный застройщик Евробилд. Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Надеюсь, ваш рабочий день проходит очень неторопливо, спокойно, и у нас есть для этого подходящая песня. Впереди мистер Данос, «Оу-ла-ла». А сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в 18 часов по московскому времени обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сотрудники ГАИ задержали лихача, позировавшего на автомобиле у собора Александра Невского в центре Волгограда. Ради нескольких кадров он заехал на пешеходную часть площади Павших борцов и задом автомобиля забрался на лестницу у храма. Водителю грозит штраф. Губернатор Андрей Бочаров предложил присвоить звание «Почетный гражданин Волгоградской области» сразу трем жителям региона. Поводом для такого решения станет 90-летие образования Волгоградской области. Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. При этом такие пары также делают это на 30% раньше. В среднем супруги с общей фамилией живут в браке 12 лет до развода, а с разными фамилиями менее 8 лет. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: 91 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Настоящие таланты и музыкальные легенды, конечно же, попадают в список золотых хитов и оказываются в нашей с вами золотой коллекции, которую мы слушаем в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Долорес Риордан, чуть раньше Моби, а откроют золотую коллекцию А-ха.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 20 сентября.
7: 43-55-13.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО КИС.
8: Кто мы?
9: Бизнесмены.
8: Чего мы хотим?
9: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
8: Как это получить?
9: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО КИС. Телефон 98-57-18. Категория 12+.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: здесь и элементы танцевальной музыки, и современный поп-соул, и ритм-н-блюз. Это песня Оливии Дин «Man I Need». И хотя песня прошлогодняя, срок годности у нее пока не ограничен. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. У нас впереди Вячеслав Быков и песня «Любимая моя». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Это Мэдисон Марс, New Vibe Who Dis, прекрасная танцевальная музыка, которая помогает нам проводить эту рабочую среду. Кстати, среда у нас 3 в сентябре, а это значит, что сегодня отмечается День кадровика в России, так что всех работников отделов кадров поздравляем. У нас впереди Ричард Маркс, Right Here Waiting, золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. Хулиган, исповедь.
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: помощью таких хитов мы путешествуем во времени, в пространстве и, конечно же, подключаем свое воображение. И не забываем получать полезную информацию. У нас впереди небольшой урок французского языка от Селин Дион. Песня называется «Бонжур», «Пардон, мерси». И заметьте, даже переводить эту песню не имеет смысла. А сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября, сообщают источники, знакомые с итогами заседания у вице-премьера Новака на этой неделе. Нынешнее ограничение действует до конца сентября. 22-летний дорожный рабочий оказался в реанимации после странного ДТП. Утром на третьей продольной в Дзержинском районе Волгограда автомобиль «Эксид» врезался в дорожный знак, который отлетел прямо в молодого рабочего. Знак как раз предупреждал о дорожных работах, пишет В1. В Волгоградской области растут темпы строительства нового жилья. За 8 месяцев года построили 577 тысяч квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на областную администрацию. Первый в мире робот-проводник в ближайшее время начнет работать в поездах РЖД. Недавно он уже совершил экспериментальную поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан», рассказал на Международном фестивале молодежи директор компании Олег Белозеров. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец, хочется утку по-пекински.
3: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
3: «Золотой дракон».
6: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
3: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: что, перед нами уже три песни золотой коллекции, тройка настоящих музыкальных жемчужин, которые переливаются и дарят нам свою энергию в конце каждого часа в последнюю его четверть. В золотую коллекцию в этот раз вошли Never Green, Since You've Been Gone, чуть раньше у нас Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а откроют золотую коллекцию Лес Макеон, Love is Just a Breath Away.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Tame Impala и Джени с песней «Дрекула». Чувствуется в этой песне что-то особенное, отдельно стоящее. Все-таки Tame Impala — это австралийский музыкант Кевин Паркер. А Австралия, как известно, далеко от нас. И там наступает не осень, там сейчас наступает весна. Впереди Crowded House, Don't Dream It's Over, музыка, которую мы любим. На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стоп, секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАЗ 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: Очень приятно с помощью вот такой прекрасной музыки создавать особую рабочую среду. В эту рабочую среду и особую, конечно же, обстановку. У нас впереди Маккензи Аромба и песня «Underwater». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в 18 часов по московскому времени обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сотрудники ГАИ задержали лихача, позировавшего на автомобиле у собора Александра Невского в центре Волгограда. Ради нескольких кадров он заехал на пешеходную часть площади павших борцов и задом автомобиля забрался на лестницу у храма. Водителю грозит штраф. Губернатор Андрей Бочаров предложил присвоить звание «почетный гражданин» Волгоградской области сразу трем жителям региона. Поводом для такого решения станет 90-летие образования Волгоградской области. Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. При этом такие пары также делают это на 30% раньше. В среднем супруги с общей фамилией живут в браке 12 лет до развода, а с разными фамилиями менее 8 лет. Елена Пипия, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
0: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Обычно перед хитами золотой коллекции мы делаем небольшую остановку для того, чтобы просто обозначить, что впереди золотая коллекция. Три песни, которые нас всегда удивляют и радуют. И в этом выпуске у нас Араш «Pure Love», чуть раньше Фредди Меркьюри и еще Бонни Тайлер с хитом «Total Eclipse of the Heart».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
5: Хулиган я.
4: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Араш Пью и Лав». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера в завершении рабочего дня. Успешно добраться до дома, если вы уже туда собрались. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Джеймс Ласт и мелодия «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления.

0: Amazon Fresh привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 128-739-244-741, 16+.
2: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
3: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
4: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Мосгорсуд отпустил сегодня из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака на аэродромы в 5 регионах России, пишут коммерсанты ТАСС. Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямых доказательств виновности водителей, косвенных недостаточно, пишет РБК. Сами обвиняемые вину не признают, они называют себя патриотами, утверждают, что сами вызвали правоохранители, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники, отмечает агентство. Ракета-носитель «Союз» стартовала сегодня с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. После выхода на орбиту космический грузовик направится к Международной космической станции. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй, Анил Мэннон, а еще астронавт Европейского космического агентства София Дэна. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по МКС нацелены на работу орбитальной станции до 30 года, но Россия пока придерживается срока только до 2028, напоминает «Москва-24». Житель Волгоградской области осужден в Саратове за госизмену. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники Волгоградского ФСБ. В 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины завербовали мужчину для совершения диверсии в обмен на гражданство Украины. После прохождения спецподготовки в Киеве фигурант в марте 2024 года транзитом прибыл в Волгоград, затем в Саратовскую область для подготовки теракта на военном объекте. Он арендовал жилье вблизи военного аэродрома в городе Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников. Мужчина осужден на 14 лет колонии строгого режима, пишет «Высота 102». Кратковременное отключение телерадиосигнала ожидается в Волгоградской области в период с 17 сентября по 22. Прием трансляции программ может быть затруднен днем с 11.33 до 12.49. Причина в солнечной интерференции. Это сезонное явление, которое может создавать помехи для радиоприборов, предупреждают городские вести, ссылаясь на пресс-службу РТРС. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены из-за плохой погоды. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана. Из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15 градусов, днем в Волгограде до плюс 20.
4: Реклама. Фу, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Неофициальная королева диско Донна Саммер, музыка, которую мы любим и в компании которой непременно намереваемся завершить рабочий день максимально здорово. Меня зовут Элина Гончарова, привет, и пусть все получится. Скоро с нами Дуа Липа, Гудини, уже вот-вот Константин Никольский. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАЗ 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: 14 лет она начала выкладывать каверы известных песен в интернет, а уже к 18 подписала профессиональный контракт с Warner Music Group. Дуа Липа почти как Гудини. С нами золотые хиты и то, что в моде, прекрасного всем настроения, Modern Talking, далее You My Heart, You My Soul.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: ОАО РЖД предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: «Убойная сила». Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: 6 на часах. Всем доброго вечера. Пусть сегодня у нас все будет замечательным и интересным. Леонид Скотт Кэллум впереди. Stay. Еще послушаем группу Сплин. И новости коротко на радио Спутник.
1: Здравствуйте. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление ожидается в 6 вечера по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, выборы состоятся с 18 по 20 сентября. Житель Волгоградской области осужден в Саратове за госизмену. Мужчина готовил теракт на военном объекте по заданию Службы безопасности Украины. Он осужден на 14 лет колонии строгого режима, пишет «Высота 102». Волгоградцев предупредили о проблемах с просмотром телепрограмм из-за солнечной интерференции, пишут «Городские вести». Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются в период с 17 по 22 сентября. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги в Нидерландах, сообщает Daily Mail. Водитель, который вез книги в грузовике, припарковался на ночь. Проснувшись утром, обнаружил, что машина взломана, похищены 4 экземпляра книги. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Волгограде до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, больше улыбок и хорошего настроения. Сентябрьским вечером скоро будем слушать песни золотой коллекции. На этот раз Nickelback, When We Stand Together, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале Милен Фармер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Эх, сейчас бы в отпуск.
8: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 20 сентября. 43-55-13.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Транспон в нашей золотой коллекции. Только песни, проверенные временем. Прекрасного всем нам настроения, приятного вечера. Дайда White Flag ждет нас впереди. Сейчас музыка понятная, без слов. Оркестр Поля Мориа. Таката.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и никотинсодержащую продукцию. Однако тема вейпов пока остается актуальной. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По словам главы Минздрава, зависимость от электронных устройств доставки никотина требует серьезного вмешательства. Напомню, фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых людей из 191 страны мира, пишет агентство ТАСС. Волгоградским водителям грозят штрафы за автомобили, мешающие проезду мусоровозов к контейнерным площадкам. Для физлиц сумма штрафа 5000 рублей. 15 сентября представители экоцентра совместно с сотрудниками ГАИ и представителями СМИ провели рейд в центральном районе. В частности, провели беседу с водителями во дворе дома номер 72Б по проспекту Ленина. Там дорога к мусорным контейнерам регулярно перекрывается припаркованными машинами. Другой проблемный адрес номер 15 по улице Кубанской. В экоцентре отмечают, что перекрытые проезды вынуждают сотрудников регоператора выезжать на другой адрес, а на площадке тем временем возникает перенакопление мусора, пишет Высота 102. В Волгоградской области задержали женщину-курьера мошенников, которая забрала у жительницы Камышина 4 миллиона рублей и передала кураторам, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД региона. 11 сентября в полицию обратилась женщина. Все началось с сообщения в мессенджере «Помощь СВО СОГАЗ». Потом ей позвонили незнакомцы, представились сотрудниками Центробанка и полиции и заявили о переводе денег с ее счета. Убедили снять накопление якобы для проверки. 5 сентября потерпевшая обналичила 4 миллиона рублей, а ее несовершеннолетний сын передал деньги незнакомке во дворе дома. Задержана курьер, молодая жительница Ивановской области, 2004 года рождения. За последние 70 лет из-за глобального потепления в Гренландии и Антарктиде растаяли 12,5 триллионов тонн льда. Этого объема хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США слоем льда толщиной 1,5 метра, выяснили американские ученые, пишет журнал Scientific Data. По данным исследователей, 5/6 объема таяния льда происходит не из-за повышения температуры воздуха, а из-за сползания ледников в океан и более теплых вод, которые подтачивают ледяные щиты снизу и с боков. По словам авторов исследования, это может привести к серьезным проблемам из-за будущего повышения уровня моря, пишет газета.ру. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, рассказал российский стилист Влад Лисовец. Бушлат – это двубортное полупальто на теплой подкладке с широким отложным воротником. Его прообразом считается голландская морская куртка, укороченное двубортное пальто из плотной шерстяной ткани. В этом сезоне будут актуальны короткие пальто с оформленным мехом, рукавами или воротом. Особенно эффектными стилист назвал контрастные сочетания – темный мех на светлой основе и наоборот, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на четверг 84.17, евро 97.13.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ООО «Артвок» – китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15 градусов, днем в Волгограде до плюс 20.
5: Реклама.
6: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
7: Тебе в «Золотой дракон».
8: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
7: «Золотой дракон».
9: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
7: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Все краски осени становятся ярче, когда рабочий день позади. Меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего отдыха в компании любимой музыки Минелли Рам-пам-пам скоро и Леонид Агутин «Остров». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». Пау «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

всегда хорошая музыка на радио «Спутник». I see the sky.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение, рабочий день позади, мы отдыхаем и думаем о приятных вещах. Скоро Брайан Адамс, Сани и Абба, Dancing Queen.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Сп».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: В продолжении вечера «Там, где музыка», прежде всего, скоро зазвучат хиты золотой коллекции. В сборнике часа «Элпи», «Lost on You», «Элтон Джон», «Believe» и в самом начале «Beach Boys», «California Dreamin'».
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Половина девятого на часах. Отличного всем отдыха. В продолжении вечера с нами Зейн, Die For Me впереди, группа Кино. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор гороскопа на радио «Спутник» ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день эмоциональной бытовой гармонии, вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах, из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу, будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Волгограде до 20 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим? Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке. Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Град 105.1 FM.
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. Хулиган, исповедь.
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Волгограде до 20 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Волгограде до 20 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

105.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: мир.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: сердца.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.